сука взлетела с гора высока. Шугай, добрый стрелец, стрелил ей прямо до бока.